0: энэ тийг өдөө өдөглөдөө PCN-ийн элинэр паккатта элинэр виккуун гитту таква пилэрэйуинэ аджилэрэсима якка элинэрн кангитсиартут нунналиннун икайуутэкахаттарсиманмата элинэр титтиваклутиглу элинэраниксиманнитсуи нэгмэнэр лукинаа ялеорасэппаклути тэйманна пиаротигиллуагаарсимавара таква уваннингаартми элиттиваалле куйиллунга инуукатинни амма таманна инуи илеккусинга сули убаттинну аттуутэ аттуутэкахаттамман аторпаклутигуллу тэйманна пиаротигиллуагаарпара
1: и Carol тема тана те яуна какаллунаати ту slow tv сулусуккеитту ти tv ку такуссаваллиайут суммали таманна соло накататтаусиунмата илангит тааккуале накатерсимангиммата суккеиттимилло кануилиорпаллианнгин такуссаути типаллиакаутигиллути таккиасаккунилаан таманнале суммакиа тема аксимава
0: Tēnangani 2002 ngutid lugu tabunga NITV mudlu isumakkunni sanakatao valia rakidlunga ilinniakitao simarao simagama ilinniakitao simainaklunga ru takunanga sakalea sikunni dunuanan kong kunni kano adjuleo genang mudlu pile genang mudlu тэмана аджилэри каттарау матта таото каттарлутта тамаани тв ку сакия каутиге варау матта нунаттинни тамана упигияру гилаусти магакку тэмангани илинниартитау каттараугама тааккунанга аджилэри нагэйени кикимуартиттиюйюнилу тэмана аджилэрэйуннарси симагарама нуккартинни нарлугу таутунгуартанни таутуттанни тааккуа ини мавитсуги каугимагакки канилеппатианинни тэмана аторлугу тэмана аджилэрэй хаттарорпунга
1: тема такуяга карбимми тааккуа исерпаллиа юи таппанга иллорусэрму таппаниссипау иссипаутта такауттиартуттик такуннааруннарикаутигиллутилло канорли таакуа иннуит таасминга ила таакуннаакатта туинилаак канорли кисими такоку ила кисими тукисикканнекугаяккиги
0: тэманна питтутигилуа тагави хаули макуйиллума тааккуа тагая каттартуи инуйутигут таутуппаклута элинниарпакката аналеккаатиннилуунни уварунни ааллахсима катигиятни уварунни санакатигиятни иманна элинниарвинни тутитте тэманна уванниннатта таанна тава аджилеорути тэманна иппиннартиннасуллугу раоракку амма тамаккуа инуи окаусингиллу теккусингиллу униккаан униккаартуаллут асиуяреаканниммата тамаккуару пиннареуннини уваттиннингаартуи таманна иппиннаккуллугу тэманна аарфиксулорта
1: канорли таманна иппигиваппиук тааккунинга ила инунни пилерекатекартиллути
0: уппигиямариарука коянамерсимарджуартума таакква аджилеорекатагумалаортакка туннасуттиттиаккатталаармата аммалу туннанаарлути пилерекатекаруматтиарлути тукисиумагами кисуми саккити